в Талеры. Операция сия продолжается». Марину указали. «Езжайте в Вильно и Гродно под видом инспекции тамошних гарнизонов. И стороною вызнайте секреты сего злодейства, главным в коем является банкир по фамилии Симеон». Вскоре из Гродно последовал рапорт Марина о том, что главный агент Симеона, едущий с серебряными государственными рублями за границу, пойман мною и содержится под караулом. Вместе с ним пойманы евреи Розенфельд и Заселович, занимавшиеся преступной контрабандой. Сам же банкир Симеон арестован, но разведка Наполеона сработала столь хорошо, что этот Симеон, вовремя предупрежденный, успел уничтожить все документы о своих финансовых аферах с Дрезденом. В 1809 году Марина произвели в чин полковника. «Не знаю, как быть с вами», — сказал ему император. «Вы же больны, вам нужно место потише. Езжайте в Тверь, дабы состоять при тамошнем губернаторе, принце Ольденбургском, женатом на моей любимой сестре. Заодно поправите и здоровье». Марин не счел это назначение честью. Друзьям говорил: «Ух, тошен мне двор, а паче того, не люблю принцев». Свое положение в Твери сам же и высмеял в сатире. «В обрани посидев, воспитан под шатрами, попал я на паркет и шаркаю ногами, смотрю, и новых тьму встречаю я картин. Тот ролю взял слуги, сам бывший господин, иной слугою быв, играет роль вельможи». Пребывание в Твери скрашивалось дружбою с молодым живописцем Орестом Кипренским, который создал романтичный портрет Сергея Марина. И поэт говорил художнику: «Брат Орест, ей-ей, не кривя душою, скажу тебе, что легче стоять в шеренге под пулями, нежели ублажать придворных дураков каламбурами. У меня все уже переболело внутри. А что болит-то?» — спрашивал Кипренский. «Аустерлиц и Фридлянд», — отвечал Марин. «Мечта о теплой лежанке отодвигается приступами Наполеона. Вот уж не знаю, выживу ли в будущей войне, но готовлю к смерти себя». Поэт жил скромнейше, и только золотой жгут аксельбанта выделял его среди военного люда. В карты играл умеренно, шампанского не пил, но почему-то не взлюбил придворной музыки. «Черт побери, расцелую могильный прах того, кто первым в мире выдумал рифму, но кто догадался придумать ноты?» Близился 1812 год. «Европа с Францией алкала России изменить судьбу», — предрекал Марин в стихах. «Вселенна с ужасом взирала на страшную сию борьбу. Боль была, а покоя не было». «Да, не люблю нот», — говорил Марин. «Но в полках уже играют мой Преображенский марш, с которым следовать до Парижа. Сам его сочинил. Под эту же музыку и погибну». 1812 год жестоко и безжалостно попрал все личные интересы людей, заставил позабыть прежние обиды. Нападение Наполеона не оставило равнодушных. В этом году все стали патриотами, а великое единство народа помогло России выстоять перед натиском многочисленных орд взорвавшегося корсиканца. «Звук труб гласит врагов стремление, спешу идти в кровавый бой. Прости, о Лила, но в сражении несу в душе я образ твой. Когда же смерть там повстречаю, друг милый, не круши себя, счастлив мой жребий. Жизнь скончаю я за отчизну, за тебя». Сергей Никифорович предстал перед князем Багратионом. «Прошу, как милости, состоять при вашей особе». «Милости просишь? Отчего морщишься?» «Болит, вот тут, под сердцем», — сознался Марин. Он стал дежурным генералом армии. Состоять при Багратионе не всякий храбрец отваживался. Известно, что сам Багратион смерть презирал, а его адъютанты, подражая начальнику в храбрости, не заживались на этом свете, падая в боях один за другим, как подкошенные снопы. Багратион сам оберегал поэта. «Ты в свалку не лезь», — говорил он Марину. «На это дело помоложе и здоровее тебя найдутся. Твое дело иное». Иное дело было утомительным. Марин ведал снабжением армии, доставал для солдат полушубки, солонину и лыжи. Кричал: «Анучий и лаптей на 100 000 персон! Срочно!» Война была общенародной, безжалостной, партизанской. Денису Давыдову он писал: «Поздравляю тебя с твоими деяниями. Они тебя, буйная голова, достойны. На досуге напишу тебе оду. Я болен, как худая собака. Никуда не выезжаю. Лихорадка мучит меня». Марин составил для истории отчет о том, как была оставлена Москва, и особо выделил, что через его канцелярию прошли тысячи пленных французов. «У нас жил при штабе один пленный полковник из авангарда. Так он уверял нас честью, что все сие время они, французы, не взяли в полон ни 100 человек наших,

а дезертиров русских даже не видывал. Вот как. От самых берегов литовского Немана отступали до Бородино, и никто не поднял лап кверху с мольбою: «Мусью, дай пардона!» Сами пардона не просили, но и врагам пардона не обещали. В этом была суть жестокой народной войны. Дежурный генерал при штабе Багратиона, он бы, наверное, еще мог дожить до своей лежанки с милой женой, но поэта надломила гибель Багратиона в Бородинском сражении. В неизвестной нищей деревушке, засыпанной снегами, Марин отогревался на печке, накрытой мужицким тулупом. Здоровье становилось все хуже, болела грудь. Слабеющей рукой, из которой вывертывался карандаш, Сергей Никифорович писал свои последние стихи. Уже не сатирические, а героические. «Наполеон не Цезарь», — рассуждал Марин. «Наполеон пришел, увидел и пропал. Так ему Рокалье и надобно». Багратион еще до гибели своей докладывал в Петербург о тяжкой болезни Марина. В конце октября Кутузов тоже сообщал императору, что присутствие Марина при армии не обязательно. «Не вижу иного выхода», — говорил Кутузов, — «кроме единого. Пусть Марин едет в столицу ради излечения». В столице Марин не мог побороть болезнь, и 9 февраля 1813 года он скончался за Нарвской заставой на даче своей верной Лилы. И там, только там нашлось место для его последней лежанки. При вскрытии его тела врачи обнаружили французскую пулю, засевшую возле самого сердца еще со времен Аустерлица. Все хлопоты по захоронению поэта Вера Николаевна Заводовская взяла на себя. Но как замужняя дама она делала это втайне, дабы не вызвать лишних кривотолков в обществе. Скульптора она даже предупредила: «Изобразите женщину, припавшую к праху усопшего, но только ради Бога не обнажайте черты моего лица». На постаменте надгробия были высечены слова: «О мой надежный друг, расстались мы с тобой и скрылись от меня, и счастье, и покой». Это были стихи самой Веры Николаевны, но она никогда не признавала их своими. Скульптор представил ее плакальщицей над могилой, а лицо Заводовской он деликатно упрятал драпировкой траурного крэпа. Однако ваятель укрыл не все ее лицо, а потому современники отлично догадывались, кто застыл над могилой поэта в неутешной скорби. Марина не было в живых, когда под звуки Преображенского марша русская гвардия входила в Париж, громыхая боевыми литаврами. Вере Николаевне предстояло прожить еще очень долгую жизнь, но смерть не соединила влюбленных. Много позже графиня Заводовская нашла вечное упокоение в безвестной глуши Порховского уезда Псковской губернии. В числе ее потомков была и Софья Андреевна Берс, ставшая женой Льва Толстого. И писатель в своем романе «Война и мир» не забыл помянуть, что даже в гуле Бородинского сражения Кутузов просит читать ему стихи Сергея Марина.

0: Радио «Благовестие» представляет проект «Великая Россия. Великая литература». Рассказывает Ираклий Андронников. Лирика Лермонтова.
1: В феврале 1837 года, в дни трагической гибели Пушкина, Россия услышала голос молодого поэта, которому суждено было стать преемником Пушкина в осиротевшей русской литературе. Это был 22-летний корнет лейб-гусарского полка Лермонтов, написавший на смерть Пушкина стихи скорбные, гневные, обличительные. Не только презренного иностранца, чья рука не дрогнула выстрелить в Пушкина, клеймил он в своих стихах. Он обличал клеветников, которые преследовали и травили поэта при жизни и направляли руку Дантеса. В каждой строчке он сообщал ту страшную правду, о которой молчали пушкинские друзья. Лермонтов не молчал. Пушкин, благородный Пушкин, так дороживший честью своего имени, потому что его личная честь была связана с честью русской литературы, оклеветан и хладнокровно убит. С этого начиналось стихотворение. «Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанный молвой, с свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид, восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит, убит. К чему теперь рыданье, пустых похвал ненужный хор и жалкой лепит оправдание. Судьбы свершился приговор. Не вы ли сперва так злобно гнали его свободный смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не мог, угас, как светоч дивный гений, увял торжественный венок. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он с юных лет постигнувший людей. И прежний, сняв венок, они венец терновый, увитый лаврами, надели на него. Но иглы тайные сурово язвили славное чело. Отравлены его последние мгновения коварным шепотом насмешливых невежд. И умер он с напрасной жаждой мщения, с досадой тайною обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать. Но правда еще не досказана. Убийцы не названы. Они продолжают злословить и клеветать на убитого ими поэта. Они не понесут наказания, и Лермонтов пишет добавление к стихам. Он разоблачает тайный заговор вокруг Пушкина и вдохновителей подлого убийства. Это придворная знать, надменные потомки придворных холопов. Они толпятся возле царского трона. Им покровительствует царь, и Лермонтов бесстрашно называет их палачами свободы, палачами славы народной, палачами русского гения. Обращаясь к ним, он грозит им народной расправой, он уверен, что их ждет суд истории. Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Лермонтов не только написал стихи, но решил и распространить их. Друг поэта Святослав Раевский отдал их переписать своим сослуживцам, и стихи словно прокламации быстро разошлись по Петербургу, а потом и по всей России во множестве экземпляров. Друзья действовали как опытные конспираторы, с предосторожностями. Знакомым они раздавали текст с прибавлением строфы о надменных потомках, жадную толпой стоящих у трона. Незнакомым – без прибавления. Стихи эти выражали чувства всего народа. Правительство Николая I расценило их как призыв к революции. Оно почувствовало в новом поэте преемника декабристов и Пушкина и поторопилось отправить его на Кавказ в экспедицию против горцев. Так Лермонтов вступил на широкое поэтическое поприще. Как солдат в бою он подхватил знамя русской поэзии, выпавшее из рук убитого Пушкина, и стал на его место. Лермонтов и его сверстники были еще детьми, когда раздался гром пушек на Сенатской площади в Петербурге. Восстание 14 декабря 1825 года было подавлено. Замыслы дворянских революционеров потерпели крушение. Вступая в сознательную жизнь, Лермонтов слышал рассказы о декабристах, о казни их главарей, о судьбе остальных, сосланных вглубь Сибири. Он верил в правоту их идей и всецело воспитался под впечатлением этой исторической катастрофы. Он знал, что их друзьями были Пушкин и Грибоедов. Тайком, по заветным тетрадкам, он твердил наизусть монологи Чацкого, запрещенные стихи Пушкина и Рылеева. И уже в первых стихах 15-летнего мальчика зазвучали мотивы гражданской поэзии декабристов. Следуя их традиции, юный Лермонтов проклинает тиранов, прославляет знамя кровавой вольности, воспевает народные восстания, край свободы Кавказ и древний Новгород, который служил для декабристов символом Русской Республики. Вдохновенно любя родину, Лермонтов писал стихи о подвигах, совершенных во имя ее свободы. И события, взятые из истории, были для него только поводом выразить свою любовь к родине и откликнуться на животрепещущие темы современной ему общественной и политической жизни. Вот, например, стихотворение 1831 года из Андрея Шенье. У французского поэта Шенье такого стихотворения нет. Оно принадлежит самому Лермонтову. Ссылка в заглавии дана нарочно, чтобы зашифровать смысл. Это не Шенье, это Лермонтов говорит о себе. «За дело общее, быть может, я паду, иль жизнь в изгнании бесплодно проведу. Я не злодей, о нет, судьба губитель мой. Я грудью шел вперед, я жертвовал собой». Он представлял себя среди мятежной толпы, он мечтал пожертвовать собой ради будущего торжества свободы, подобно Рылееву, считавшему, что он и его единомышленники должны своей гибелью сделать первую попытку для свободы России и подать пример для пробуждения спящих россиян. Понятия родины и свободы нераздельны в сознании Лермонтова. И 1812 год, когда русский народ отстоял свою независимость в борьбе с Наполеоном, излюбленная тема его поэзии. «Шапки золота литого, старый русский великан поджидал к себе другого из далеких чуждых стран. И пришел с грозой военной трехнедельный удалец, и рукою дерзновенной хвать за вражеский венец. Но улыбкой роковою русский витязь отвечал, посмотрел, тряхнул головою, ахнул дерзкой и упал». Так в сказочно-аллегорической форме, в духе патриотических песен, распевавшихся в 1812 году, Лермонтов изобразил победу русского народа над непобедимым дотоле Наполеоном. Через несколько лет он снова вернулся к этой же теме в стихотворении «Бородино», но разработал ее совершенно иначе. Живым народным языком, исполненным строгой простоты, от лица ветерана Отечественной войны рассказала на Бородинском сражении, в котором решалась судьба России. В Бородине Лермонтову удалось показать историческое сражение с точки зрения его рядового участника, передать беззаветную любовь русских солдат к своей родине, показать огромную духовную силу русских людей, их стойкость, смелость, презрение к смерти, готовность биться до последнего и победить. «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали!» «И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинской бой!» Великое событие отечественной истории, время богатырских подвигов народа, противопоставляется в этом стихотворении царствованию Николая I, разгулу свирепой реакции и полному общественному застою. «Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы», начинает свой рассказ бородинский герой в стихотворении Лермонтова. Эта мысль, писал Белинский, жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел. Белинский разгадал политический смысл стихотворения. Обращение к героической эпохе русской истории оказывалось в то же время выражением того недовольства Лермонтова современной ему действительностью, которое нашло еще более яркое выражение в Думе. Думу Лермонтова Белинский назвал «сатирой на русское общество 1830-40-х годов». Быть поэтом значило для Лермонтова прежде всего свершать высокий гражданский подвиг. Недаром он сравнивал голос поэта с оружием бойца, как впоследствии любил сравнивать Маяковский. С презрением и гневом говорил Лермонтов о тех поэтах, которые тревожат язвы старых ран, пишут о своих личных страстях и страданиях. Какое дело нам, страдал ты или нет? На что нам знать твои волнения, надежды глупые первоначальных лет, рассудка злые сожаления? Поэзию, лишенную общественного содержания, Лермонтов считал бесстыдной торговлей пафосом, фокусами поэтических паяцев. Он мечтал о том времени, когда, расставшись с ложной мишурой, мысль обретет язык простой и страсти голос благородный. Он боролся за то, чтобы голос поэта доходил до народа, чтобы он звучал подобно колоколу в Древней Новгородской республике. Он боролся за простой и гордый язык поэзии, за ее высокое идейное содержание, за возвращение ей той роли, которую она играла в дни подготовки декабрьского восстания. Это о Пушкине, это о Рылееве вспоминал он, когда писал, размышляя о назначении поэта. «Бывало, мерный звук твоих могучих слов воспламенял бойца для битвы. Он нужен был толпе, как чаша для перов, как фимиам в часы молитвы. Твой стих, как Божий дух, носился над толпой, и отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных. Проснешься ли ты опять, осмеянный пророк, или никогда на голос мщения из золотых ножен не вырвешь свой клинок, покрытый ржавчиной презрения?» Размышлял ли Лермонтов о собственной судьбе, глядя на тучи, мчавшиеся с севера Милого в сторону южную? Олицетворял ли судьбу политического изгнанника в образе дубового листка? Обращался ли к памяти умершего декабриста Адоевского, с которым подружился во время скитаний своих по Кавказу? Он каждый раз насыщал лирическое стихотворение острым политическим смыслом. Создавая балладу «Воздушный корабль» или стихотворение «Последнее новоселье» о переносе праха Наполеона с острова Святой Елены в Париж, Лермонтов смело откликался на события современной ему международной политики. А когда описывал в стихотворном послании боевые будни военного отряда генерала Голофеева на Кавказе, или в аллегорической форме говорил о судьбах кавказских народов в стихотворении «Спор», то тем самым касался самых животрепещущих тем политической жизни России. Даже среди альбомных лирических стихотворений Лермонтова трудно найти такие, которые не заключали бы в себе глубокий общественный смысл. Вот уж, казалось бы, чисто лирическое, сугубо личное послание, ответ поэта любимой женщине, которая задала ему вопрос, отчего он так грустен. Отчего, переспрашивает он в заглавии. Мне грустно потому, что я тебя люблю и знаю молодость цветущую твою. Не пощадит молвы коварное гонение. За каждый светлый день или сладкое мгновение слезами и тоской заплатишь ты судьбе. Мне грустно, потому что весело тебе. Вдумайтесь, в 6 строчках заключена история целой жизни, судьба женщины, чье чистое и светлое чувство, холодные светские лицемеры, злые сплетники, презренные бессильные завистники очень скоро превратят в источник страдания и горя. Какую длинную и грустную повесть содержит каждая из них, писал об этих лирических стихотворениях Белинский. Как они глубоко знаменательны, как полны мыслью. О судьбе народного поэта, поэта-трибуна в России того времени, Лермонтов писал в своем стихотворении «Пророк». Пушкин своего «Пророка» написал в дни декабрьского восстания 1825 года. Лермонтов через 15 лет создал его продолжение, как бы его вторую главу. Он начинает с того, на чем кончил Пушкин. Пушкин утверждал высокое призвание поэта. Лермонтов в своем стихотворении показывает, что стало с пророком, когда он воспользовался великим даром читать в сердцах людей. Он обречен на изгнание. Это была судьба и самого Лермонтова. В своих скитаниях по Кавказу, в годы ссылки, в частых поездках через бесконечные просторы России, Лермонтов слушался в живую народную речь, в старинные народные песни. Среди солдат, среди скромных армейских офицеров Кавказской армии, в казачьих станицах, в захолустных городках тогдашней царской России наблюдал он народную жизнь и находил источники поэтического вдохновения. На Северном Кавказе, в станице Червленной, слышал он казачьи гребенские песни о Тереке Горыниче и о Каспии, об удалых казаках и о красной девице с русою косой, о кабардинских узденях с позлощенными налокотниками. Одна из этих песен про Червленный городок начинается так. «Терек буйный, терек страшный, волны мечет с берегов, злобный вид его ужасный, для казаков-гребенцов». А через 2 года Лермонтов напечатал стихотворение «Дары Терека», вдохновленное этими старинными казачьими песнями. «Терек воет, дик и злобен, меж утесистых громад, бури плач его подобен, слезы брызгами летят. Но по степи разбегаясь, он лукавый принял вид, и, приветливо ласкаясь, морю Каспию журчит. Расступись, о старец моря, дай приют моей волне. Погулял я на просторе, отдохнуть пора бы мне. Я родился у Казбека, вскормлен грудью облаков, с чуждой властью человека вечно спорить был готов. Я сынам твоим в забаву разорил родной Дарьял, и валунов им на славу стадо целое пригнал. Но, склонясь на мягкий берег, Каспий стихнул, будто спит, и опять, ласкаясь, терек старцу на ухо журчит. Я привез тебе гостинец, то гостинец непростой. С поля битвы кабардинец, кабардинец удалой. Он в кольчуге драгоценной, в налокотниках стальных, из Корана стих священный писан золотом на них. Он угрюмо сдвинул брови, и усов его края обогрила знойной крови благородная струя. Взор открытый, безответный, полон старую враждой, по затылку чуб заветный вьется черную космой. Но, склонясь на мягкий берег, Каспий дремлет и молчит, и, волнуясь, буйный терек старцу снова говорит: «Слушай, дядя, дар бесценный, что другие все дары, но его от всей вселенной я таил до сей поры. Я примчу к тебе с волнами труп казачки молодой, с темно-бледными плечами, с светло-русую косой. Грустен лик ее туманный, взор так тихо, сладко спит, а на грудь из малой раны струйка алая бежит. По красотке молодицы не тоскует над рекой лишь один во всей станице казачина гребенской. Оседлал он Воронова и в горах в ночном бою на кинжал чеченца злого сложит голову свою». Замолчал поток сердитый, и над ним, как снег бела, голова с косой размытой, колыхаяся, всплыла. И старик в облеске власти встал могучий, как гроза, и оделись влагой страсти темно-синие глаза. Он взыграл веселье полный, и в объятия свои набегающие волны принял с ропотом любви. Это стихотворение Белинский назвал поэтическую апофеозу Кавказа. Только роскошная живая фантазия греков, писал он, подразумевая Гомера, умела так олицетворять природу, давать образ и личность ее немым и разбросанным явлениям. В станице Червленной сохранилось предание, что раз во время скитаний своих по Кавказу Лермонтов заехал в станицу и, войдя в хату, где ему отвели квартиру, застал там молодую красавицу-казачку, напевавшую песню над детской колыбелью. И будто тогда же, пока переносили в хату вещи, Лермонтов набросал на клочке бумаги свою казачью колыбельную песню. Вдохновленные народными песнями, многие стихотворения Лермонтова сами стали песнями, вернулись в народ и поются до сих пор. И казачья колыбельная песня, и в глубокой теснине Дарьяла, в полдневный жар в долине Дагестана, «Выхожу один я на дорогу» и много других. Всем своим творчеством, в прямой или косвенной форме, Лермонтов противопоставлял себя самодержавно-крепостнической России. В прямой или косвенной форме заявлял о своем презрении к светскому обществу и о своих демократических симпатиях. Воспоминания о пышном новогоднем маскараде, на котором присутствовал весь цвет петербургской аристократии и члены царской фамилии, вызывало у него желание обличать это общество, бросать ему вызов, и он пишет стихотворение о том, как, увлеченный поэтическим вдохновением, забывшись, не обращая внимания на суету светского маскарада, он вспоминает родные места, деревенский простор, тихий пруд, степные туманы, утренний дым над селом. Тем острее, тем ярче контраст, блеск бала, шум музыки, говор светской толпы. И Лермонтов заключает стихотворение строфой: «Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, и шум толпы людской спугнет мечту мою на праздник незваную гостью, о, как мне хочется смутить веселость их и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью». Правительство Николая I не желало мириться с направлением поэзии Лермонтова, Оно сознавало значение молодого поэта, видело в нем одного из лидеров общественной оппозиции и опасалось его все возраставшей славы. Враги Пушкина, ближайшие сотрудники Николая, граф Бенкендорф и граф Нессельроде, перенесли свою ненависть на преемника Пушкина. Лермонтова ожидала та же судьба. Попробовали испытанный способ – дуэль с иностранцем. Дуэль эта окончилась бескровно, тем не менее Лермонтова снова сослали. Он погиб на дуэли в Пятигорске в следующем 1841 году, не достигнув 27-летнего возраста. Борьба за идейное содержание поэзии все более сближала Лермонтова с вождем русской революционной демократии Белинским и с кругом его единомышленников. Чернышевский писал, что Лермонтов самостоятельными своими симпатиями принадлежал к новому направлению, и только потому, что последнее время своей жизни провел на Кавказе, не мог разделять дружеских бесед Белинского и его друзей. В одном из своих писем, незадолго до гибели Лермонтова, Белинский сообщал: «Если будет напечатана его родина, то Аллах Керим, что за вещь, пушкинская, то есть одна из лучших пушкинских». Белинский не был уверен в том, пропустит ли николаевская цензура патриотическое стихотворение Лермонтова. Настолько лермонтовский патриотизм отличался и от казенного монархического патриотизма, и от помещичьей идеализации крепостного строя, и от патриотизма славянофилов, призывавших вернуться к порядкам до Петровской Руси. Лермонтов говорит о своей любви к родине, которая оказалась странной в условиях самодержавно-дворянской империи. «Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыхания, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером росистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков. Лермонтов ощущал свою кровную связь с русской природой, русским народом, с его жизнью, с его горестями и радостями. И Белинский сопоставил это стихотворение с пушкинскими потому, что почувствовал, что для Лермонтова, точно так же, как и для Пушкина, понятие родины неразрывно было связано с понятием народа. Только 4 года пришлось Лермонтову нести знамя русской поэзии, знамя Пушкина. Он высоко держал его и нес с честью. А когда реакционное дворянское общество убило его, то великие традиции русской политической лирики унаследовал от Лермонтова поэт русской революционной демократии Некрасов, а от Некрасова они перешли в творчество Маяковского, в творчество всех.
0: Радио «Благовестие». В Москве полночь.

Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

0: В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Радио «Благовестие».

ночей. Мне все снятся любимые брови девчонки, что стала женою твоей. Мне все снятся

свою. Пусть не вернусь, пусть не обнять, только я ни о чем, ни о чем не жалею, и все повторил бы опять. Только я ни о чем не жалею, и все повторил бы опять.

Никогда не забудем мы кедров таежных, шершавых мальчишеских рук. Никогда не забудем мы кедров таежных, шершавых мальчишеских рук.

натяжении нервы. Вот-вот разорвутся, кто сегодня не первый. Тот на старте споткнулся, разбиваются мысли. А черные скалы и теряется смысл. Каждый год все сначала.

Но любовь не угасла, любовь не остыла. Заблудилась напрасно, навестить обещала. Но любовь не угасла, и душа не пропала.

надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, случай любой. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма

0: Радио Благовестие.
1: Кажется, что все так близко от меня, и дышит, и дышит

0: человек. Мечтаем о волшебном чуде,
1: о волшебном чуде.
0: Хоть планету кружит
1: ля-ля-ля-ля-ля-ля.
0: Всемогущий век,
1: всемогущий.

радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то

снесла она ему цветы, две ярко-белых лилии. Знак, что более никто, кроме него, так

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Самый удобный способ слушать наше радио в любом месте мира – это бесплатно скачать на ваш смартфон приложение «Радио Благовестия» из App Store или Google Play. Расскажите друзьям.

когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.